0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Уха, не хочу, хапа, парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Я? Как то? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь.
1: Я
0: Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше не нехочуха.
2: Нехочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Я тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Робинзон, привет!
1: Отойди, мальчик, не мешай.
2: Ой, кто ты?
0: Я Костик, ученик 5 класса 117 школы.
2: А как ты попал на мой остров? Где твой корабль?
0: Да я не на корабле. Мой знакомый профессор изобрел прибор, при помощи которого можно попасть в свою любимую книгу. Вот я и попал к вам на этот остров. Здорово тут у вас.
1: Нравится? И мне тоже. Хочешь, я тебе все покажу. И мой дом, и огород. Знаешь, в этом году я собрал прекрасный урожай ячменя. Пойдем, я покажу свое поле. Из нескольких зернышек, которые чудом сохранились, я теперь вырастил целое поле ячменя.
0: Скажите, пожалуйста, как вам удалось выжить на этом безлюдном острове, не отчаяться и не стать дикарем?
1: Понимаешь, Костик, сначала я был в отчаянии, я плакал и злился на свою судьбу, но потом я понял, что это мне не поможет. А однажды среди обломков корабля я нашел Библию. В ней я прочитал слова о спасении. «Призови меня в день печали, и я освобожу тебя, и ты прославишь имя мое». И у меня появилась надежда на то, что Бог спасет меня.
0: Странно. В той книге, что есть у меня, нет ни слова о Библии.
1: Наверное, издатели книги не хотели, чтобы люди имели надежду и в трудные времена обращались к Богу. Ведь именно Библия помогла мне обрести свободу.
0: Библия? Вы что-то путаете. Вас спас корабль, который увез на родину, а не Библия.
1: Знаешь, Костик, я обрел свободу еще на острове. Я понял, что мое сердце злое и неблагодарное. И это страшнее, чем то, что я один на безлюдном острове. Бог очистил мое сердце. Здесь я пережил самые счастливые минуты своей жизни. На необитаемом острове я понял, что я не одинок. Бог со мной, и Он мой друг, и Он оберегает меня.
0: Бог стал вашим другом? У меня есть друзья: Антон, Вика, одноклассники. Но бывают случаи, когда мне нужен кто-то другой, более сильный, что ли?
1: Последуй моему примеру.
0: Вы что, советуете мне попасть на необитаемый остров?
1: Нет, читай дальше.

0: Не могу. Видишь, надвигается гроза. Мне надо позаботиться о своем хозяйстве. Прощай. Читай дальше.
1: Утром я взял Библию, раскрыл ее на Новом Завете и, сосредоточив свое внимание, начал читать. С этого дня я решил читать Библию каждое утро и каждый вечер. Странно. В моей книге ни слова об этом не было. Я думал, что просто случайность помогла Робинзону спастись, и он собственными силами преодолел все трудности. А у него, оказывается, был помощник.
2: А я думала, что Герда победила только потому, что была храброй и выносливой. А она молилась.
3: Я говорил, что моя книжка лучше. Ваши книжки старые, в них полно ошибок. Сейчас попробуем мою. Гарри узнал, что ему предписывается 1 сентября прибыть на вокзал Кингс-Кросс и сесть, как обычно, на Хогвартс-экспресс. Также прилагался список книг, необходимых для 2 класса. Гарри, привет!
4: Здравствуй, а ты кто?
3: Я Антон.
4: Ты в 1 класс поступил?
3: Да нет, я в 8.
4: В 8? Не ври, нет такого класса в школе колдовства.
3: Да нет, я в обычной школе учусь.
4: Понятно, скукотища, наверное.
3: Точно, скучно, противно. Учителя злые, одноклассники, один хуже другого. Учебники нудные. Эх, хотел бы я учиться в вашей школе.
4: Так давай, попробуй.
3: Да, можно. А с чего начать? Что ты сейчас изучаешь?
4: Смотри по списку. Вот мои учебники. Ужин с упырями. Каникулы с колдуньями. Общение с оборотнями.
3: А не страшно?
4: Ни капельки. Кстати, я иду в гости. Могу тебя с собой взять.
3: А к кому ты идешь в гости?
4: Почти безголовому Нику. Знаешь его?
3: Читал. Ну, это привидение, насколько я помню. Извини, я тороплюсь. Меня друзья ждут.
4: Друзья? Девчонка и этот малолетка. Разве тебе нужны такие друзья? Тебе нужен такой друг, как я. Я знаю так много интересного и запретного. Умею колдовать, наводить порчу и проклятие. Я могу научить тебя таким вещам, что тебя будут бояться даже взрослые. Не упирайся, пошли со мной.
3: Нет, я не хочу, чтобы меня боялись.
4: Глупый, я дам тебе силу, которая сделает тебя выше других.
3: Я не хочу.
4: Зато я хочу.

0: Привет, Гарри! О, ты не один? Какая радость! Привести с собой новичка – это большая удача! Я рад видеть у себя в гостях такого неопытного, такого милого мальчика. Надеюсь, мы с тобой подружимся. Не правда ли у меня уютно?
1: Да, только прохладно.
0: Ничего, зато весело! Оркестр, музыку!
1: Что это за музыка?

0: милый, наслаждайся. А теперь, дорогие гости, прошу к столу. Угощайтесь.
1: Спасибо, я сыт.
2: Не отказывайся. Обидишь кого-нибудь, тебя в жабу превратят. Ешь.
1: Не могу, оно воняет. Кругом плесень, червяки ползают, противно.
2: Это поначалу противно, потом привыкнешь.
1: Нет, не могу. Отпустите меня, Костик, Вика, помогите. Костик, Вика, помогите же мне.

0: Ну и ну.
1: Да, хорошая книжка, ничего не скажешь.
0: Я не думал, что это все на самом деле так страшно. Когда читал про почти безголового Ника, мне даже смешно было. Просто чудеса, как и в других сказках.
1: Нет, здесь не чудеса, а колдовство. А это разные вещи.
0: А как их различить?
2: Это нелегко. Но если подумать, то можно увидеть разницу. История про Робинзона – это не сказка. В ней описаны реальные события. То, что Робинзон уцелел после кораблекрушения, было чудо, а не колдовство.
1: И Герда не произносила заклинания. Она прочла молитву. Так делают люди, когда им нужна помощь Бога. А к кому они обращаются за помощью, когда они произносят колдовские заклинания?
2: К силам зла!
0: Да, вы правы. Это опасная книжка. Когда я ее читал, то в моем сердце тоже появилось что-то злое, страшное.
1: Это как тот осколок зеркала, который сделал Кая злым и холодным.
0: Осколок зеркала? Это сказки. Ну, а вообще-то похоже на правду. Скорее всего, так зло отравляет сердце.
1: Знаете, ребята, Герда сказала мне одну странную и не очень приятную вещь. Я считала себя хорошим человеком. Учусь на отлично, родителям помогаю, учителей слушаю. А если я сержусь на брата, то потому что он плохой. Но ведь если в моем сердце есть злость на брата, то чем я лучше его?
2: Знаете, Робинзон понял, что он свободен, не когда вернулся на родину, а когда его сердце очистилось от зла. Нам надо найти Библию. В ней мы найдем ответ. Ведь Робинзон нашел? У профессора где-то обязательно должна быть Библия.
1: А, вот она, на столике.
0: Она открыта. Я понял, профессор там, внутри событий. Произошло короткое замыкание, и он остался там. Нам нужно помочь ему вернуться обратно.
2: А заодно найдем ответ на наши вопросы. Читай, Віка.
3: Продовження вистави «Друг, що зціляє серця» слухайте у наступній радіопередачі.
4: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Хлеб.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну, не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Па-па-па-па-па-па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Я хочу пойти к нему, но я боюсь. А вдруг я ему не понравлюсь? А вдруг он не захочет со мной разговаривать?
1: Ну что, несчастная деревяшка, и снова здравствуйте! Чего грустишь? Так и не заработал звезду?
0: Нет, не заработал.
1: Смотри, а у меня вот аж 4 новые звезды. Учись!
2: Ты просто слабак. Смотри, как мы с хвостучей умеем.
0: Здорово!
1: Ты должен нам по одной звездочке.
0: Да, вот тебе, хвостучий, а вот тебе, подлизио.
2: Ну вот, хоть какая-то польза от тебя. Ну, пока, до завтра.
1: Да, до завтра. Ты же помнишь, что будет завтра?
3: Завтра карнавал наклеек.
2: И ты, Панчинелло, получишь главную награду.
1: Большое серое пятно.
0: Не получу.
2: Что он сказал?
0: Я не

0: получу никакого серого пятна, потому что я иду к мастеру.
1: К мастеру? Да ты знаешь, какой он страшный.
2: У него пилы, ножи.
1: Да знаешь, что он с тобой сделает? Он тебя распилит на тысячи зубочисток.
2: Хотя, может, хоть тогда тебе будет какая-то польза. Пошли, хвостучий, не мешай ему попрощаться с жизнью.
0: Тысячи зубочисток? Ну и пусть. Я так больше не могу. Будь что будет, все равно я пойду к мастеру. Я больше не хочу, чтобы на меня цепляли эти серые пятна. Как там пела Люси? Иди наверх, иди вперед, учи свой страх побеждать. Да, как же победить этот страх? Говорят, у мастера пилы, резцы. Тебя давно твой мастер ждет, чтоб важное что-то сказать. Ну, и что он мне может сказать? Привет! Вот и ты пришел, Панчинелло. А у меня как раз кончился материал для зубочисток.
1: Вот его дом. Какой огромный, страшный.
0: А что это за штука такая?
1: Ой, это верстак. Ой, а вот пила, рубанок, стружка. Полно стружки. Назад.
3: Панчинелло, здравствуй. Я ждал тебя.
1: А может, я в другой раз зайду? Может, вы заняты? Я не хочу отнимать у вас время.
3: Я для тебя всегда свободен. У меня всегда есть для тебя время.
1: Вы уверены? Может, вы меня с кем-то перепутали? Я? Панчинелло!
3: Я знаю твое имя.
1: Да? Вы знаете мое имя? А откуда?
3: Я сделал тебя, ведь я мастер.
1: Да, я понимаю, но вы сделали так много человечков, вы могли забыть мое имя.
3: Я никогда не забывал о тебе.
1: Почему?
3: Потому что я люблю тебя.
1: Но я такой неуклюжий, я ничего не умею, ни прыгать, ни играть на скрипке. У меня так много пятен?
3: Я вижу, тебе нелегко пришлось. Ты так много получил плохих отметок.
1: Я не хотел, я так старался.
3: Тебе не нужно передо мной оправдываться. Эти отметки ставили такие же деревянные человечки, как и ты. Что они думают о тебе, не так важно, Панчинелло. Важно, что я о тебе думаю, а я думаю, что ты особенный, ты мне дорог.
1: Я особенный? Почему? Я не умею быстро бегать, я не могу высоко прыгать, я все время теряю свои башмаки. Почему я дорог?
3: Потому что ты принадлежишь мне, ты мой, и я люблю тебя.

0: Я каждый день надеялся, что ты придешь ко мне.
1: Я пришел, потому что встретил Люси, на которой не было никаких значков.
0: Я знаю, она мне рассказывала о тебе.
1: А почему на ней не держатся значки?
0: Потому что она решила, что ей важнее мое мнение, чем мнение других. Значки держатся только если ты это допускаешь.
1: Не понимаю.
0: Значки держатся, если они для тебя имеют значение. Чем больше ты доверишься моей любви, тем меньше значения будут иметь для тебя оценки других.
1: Мне так сложно это понять.
0: Понимаю. Для этого нужно время. У тебя много значков. Просто приходи ко мне каждый день, чтобы я мог напоминать тебе, насколько ты дорог мне.
1: Я буду! Я каждый день буду приходить сюда!
0: Запомни, ты особенный, потому что я создал тебя, а я ошибок не делаю.
1: Я пойду! Я приду завтра!
0: Ты особенный, потому что я создал тебя.
2: Закінчення вистави дитячого християнського театру «Стежинка. Ти особливий» слухайте у нашій наступній радіопередачі.